Чүүмүк аппанхтүгүт гранманкс хөөгүтсү. Инх гүстник. Басуаннаананы квасанкл. Масаанамт никатамт никсү. Тавамакутангаа кхуртсатхания инх гүстник. Аанаалрэйн гүстник. Айхгүтхтүгэст хүлүнийсү. Аннаруугуулукиллү паахкаулули. Ию машихлюни аяасхкаакун. Мааматтум наллиини татмакут нунаа миутатсарсу тасиннерилгут уулгит таамаакут ниитсуитсайт. Насун ритаапут хонкут таамамта юхгомта. Таавам кан лахтутта игуутсараагманна инхкуусингаагааваак наагэлкуттоои. Мам никсеқарнерут лаққайт кутта наммунит кымта лаатто хаамс гоқмангилиинун пикисса қасақумлута кэ васқақакут хоқтавам кэ вақиста тосин хултаққатын юм пэни қат қаппах ирутсақуник ахту қояқуннакусу юм пэ наммиллони Yutan kan rutta kut kut napis kenrits kuvut. Yus kuvut. Do yakka nit nahtut tigut saramak. Tigut saramak manna tigilgiya kallra yukskha. Tigilgiya manna nasun rita putkwani. Kan kriyaram yuitak. Yum kwani pit saksuni atu kunni u. Nu mayuhungak. Yaani. Agayun huanit kiskan. Asin ritak. Pankuta chao wasimtni umu wasimtni. Angilang kaktukut. Chao wasputto. Si machikak. Yukum yolin kiskan riskan. Kansin kukwewa. Jinam kanaktat alingak kaun iluki. Pasu. Афтахтилут кут мухтик нантксиярмууани эс кнахами ам квангкутаин квахкагаапут нунаатсоохуни ниитлахкасутаагама инхкулрэн туучаа инхкуусуку